0: Рыжика смытые в сортире. Им лес зачищен, у Чирикова недопуск. Феминистки отправлены в декретный отпуск. Освободи, освободи, освободи
1: брусчатку.
0: Освободи, освободи, освободи
1: брусчатку.
0: Когда не поздно стать госпожой, дубинки заряжены, крики все громче, разомни мышцы рук и ног, полицейский лижет у тебя между ног. Освободи, освободи, освободи брусчатку. Освободи, освободи, освободи брусчатку.
2: Здесь вообще какая-то хуйня творится.
0: Египетский воздух полезен для легких. Сделай тахрир на Красной площади. Проведи буйный день среди сильных женщин. Найди на балконе лом, освободи брусчатку.